твое, поцелуй глаза в нежную стужу недвижных век. Имя твое, поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой.

щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

ключевой, ледяной, голубой глоток с именем твоим. Имя твое, птица в руке. Имя твое, льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, кинутый в тихий пруд.

глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток зимних войн. Имя твое.

В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.